Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костем был в сумраке ночей и судьбе твоей.

на закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе.